0: QRC Радіо. Радіо щасливих людей.
1: Я русский военный корабль. Я русский корабль, повторяю. Я русский военный корабль.